купила трактора. Мама купила трактора. Трайна Нина Армагеддонона.